Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану. Президенты Азербайджана и Словакии ознакомились с работами, проводимыми в селе Башкарвент Агдамского района. Президенты Азербайджана и Словакии выступили с заявлениями для прессы. Об этих и других новостях более подробно. Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану. В письме отмечается, что крепкая азербайджано-турецкая дружба и братство, передаваемые из поколения в поколение, будут и дальше укрепляться, а стратегическое союзничество совместными усилиями и впредь будет продолжать неуклонно развиваться и наполняться новым содержанием. Президент Ильхам Алиев и находящийся с официальным визитом в нашей стране президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини ознакомились с работами, проводимыми в селе Башкарвен Агдамского района, заложили в этом селе фундамент полной средней школы имени Милана Ростислава Штефаника на 840 ученических мест. Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села 24 декабря 2023 года. Здесь будут действовать многофункциональное административное здание, медпункт, полная средняя школа, детский и сады. Президенты Азербайджана и Словакии также были проинформированы о полной средней школе имени Милана Ростислава Штефаника села Башкарвен, рассчитанной на 840 учеников. Президенты Азербайджана и Словакии заложили фундамент школы. В строительстве села Башкарвен участвуют словацкие компании. Школа, которая будет построена в селе, передается Словакии.

0: нанесли удар Азербайджану. Президент Ильхам Алиев и президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини выступили с заявлениями для прессы в Шуше. Сначала с заявлением выступил президент Азербайджана, затем с заявлением выступил президент Словакии. В Ханкенде от имени президента Ильхама Алиева был дан официальный обед в честь президента Словацкой Республики Петера Пеллегрини. На мероприятии была представлена концертная программа, состоящая из азербайджанской и словацкой музыки. Находящийся с официальным визитом в Азербайджане президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини сегодня прибыл на аллею почетного захоронения, где с уважением почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева. Президент Словакии возложил венок к могиле великого лидера. Президент Петер Пеллегрини также выразил уважение к памяти выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Ханум Алиевой, возложив цветы на ее могилу. Была также на память выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева. Находящийся с официальным визитом в Азербайджане президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини сегодня посетил Шахидли Архиабаны. Высокий гость почтил память героических сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и возложил венок к мемориалу «Вечный огонь». Затем президенту Словакии, полюбовавшемуся панорамой столицы Азербайджана, была представлена информация об истории Шахидли Архиабаны, особом месте этого священного пространства в памяти нашего народа, а также о работах по благоустройству и созиданию, проводимых в нашем городе. Министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов встретился в городе Шуша с находящимся с визитом в нашей стране министром внутренних дел Словацкой Республики Матушем Шутай Эштоком и возглавляемой им делегацией. На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между министерствами внутренних дел двух стран. Стороны подчеркнули важность совместных усилий применения современных технологий и оперативного обмена информацией в борьбе с транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и оружия, торговлей людьми, нелегальной миграцией и киберпреступностью. В ходе встречи министры подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере внутренних дел. Премьер-министр Али Асадов сегодня посетил посольство государства Катар в нашей стране. Али Асадов оставил запись траурной книги, открытой в посольстве в связи с кончиной выдающегося государственного деятеля государства Катар, эмира отца, его величества шейха Хамада бин Халифа Аль-Тани, а также выразил соболезнования в беседе с послом Катара в Азербайджане. Азербайджанская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Кафаровой совершила визит в государство Катар с целью выражения соболезнования эмиру государства Катар, его величеству шейху Тамиму бин Хамаду Аль-Тани от имени правительства Азербайджана в связи с кончиной бывшего эмира государства Катар, эмира отца, его величества шейха Хамада бин Халифа Аль-Тани. Председатель Милли Меджлиса встретилась с эмиром государства Катар, его величеством шейхом Тамимом бин Хамадом Аль-Тани и другими официальными лицами, выразила соболезнования от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева и глубокую скорбь и уважение азербайджанского народа. Послание, озвученное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на проводимом в Шуше 14-м Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Миссия медиа в продвижении мира, восстановлении правды и возрождении доверия», продолжают оставаться в центре внимания мировых медиа. Немецкая Deutsche Welle широко осветила мнение, высказанное президентом Ильхамом Алиевым на форуме относительно отношений Азербайджана с Советом Европы. Китайские новостные порталы NetEase и Tencent News также довели до своих читателей привлекающие внимание моменты из выступления президента Ильхама Алиева на Шушинском глобальном медиафоруме. Reuters Connect, Business AM, CE Energy News, News Today, RT Arabic и другие известные новостные порталы также держали в центре внимания мнения, озвученные президентом Ильхамом Алиевым на форуме по региональным и глобальным вопросам.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

0: Азербайджан и Словакия от стратегического партнерства к практическому взаимодействию. Визит президента Словакии Петра Пеллегрини в Азербайджан и совместная пресс-конференция, проведенная в Шуше, стали ярким свидетельством того, что отношения между двумя странами вышли на новый уровень. Как стало известно из официальных сообщений, сотрудничество между Баку и Братиславой уже не ограничивается только дипломатическими отношениями, а охватывает такие стратегические направления, как энергетическая безопасность, транспортно-логистическая система, экономика и региональная стабильность. Как отметил президент Ильхам Алиев, в последние годы между Азербайджаном и Словакией установилось надежное партнерство, а политический диалог между странами находится на высоком уровне. Выступление президента Ильхама Алиева.
1: Сегодня мы много вопросов обсуждали.

0: Сегодня мы обсудили многие вопросы и еще раз убедились, что наша повестка довольно обширна. Достаточно взглянуть на состав делегации, чтобы увидеть, по каким направлениям ведется активная работа, идет диалог, причем не только диалог, но и практическое взаимодействие. Сегодня словацко-азербайджанские политические связи находятся на очень высоком уровне, и взаимные визиты наглядно это демонстрируют. В 2024 году мы подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве, и она уже реализуется на практике, потому что такие активные политические контакты и реализация совместных проектов, безусловно, требуют сильной политической воли. Высказанные в Шуше мнения подтвердили, что европейские страны высоко ценят растущую роль Азербайджана в регионе. Президент Словакии Петер Пеллегрини отметил, что Азербайджан играет важную роль в развитии и стабильности региона, в частности, является надежным партнером в обеспечении энергетической безопасности. Такой подход свидетельствует о том, что позиции Азербайджана на энергетической карте Европы будут только укрепляться. Одним из наиболее ярких моментов визита стало посещение президентом Словакии Карабаха и города Шуша. Это является очередным подтверждением международного признания огромных усилий, направленных на восстановление и реконструкцию освобожденных азербайджанских территорий. Современная модель развития Карабаха и новые реалии, возникшие в регионе, также привлекают пристальное внимание наших зарубежных партнеров. 14 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев и находящийся с официальным визитом в нашей стране президент Словакии Петер Пеллегрини заложили в селе Башкервен Агдамского района фундамент здания полной средней школы имени Милана Ростислава Штефаника на 840 ученических мест. Школа является подарком Азербайджану от Словакии. На пресс-конференции, говоря об активном участии Словакии в восстановлении Карабаха, глава государства сказал следующее.
1: Мы очень рады, что Словакия активно участвует в восстановлении Карабаха, и сегодня вместе с господином президентом мы отправимся в село Башкервен Агдамского района. Словацкая компания реализует там проект «Умное село», и мы ознакомимся с этим проектом. Хочу еще раз выразить вам благодарность за эту поддержку и вклад, который вы вносите в восстановление Карабаха. В целом, визит Петра Пеллегрини в Азербайджан вновь продемонстрировал стратегический характер отношений между двумя дружественными странами. Послания, данные на пресс-конференции, показали, что Баку и Братислава полны решимости продолжать расширять сотрудничество, основанное на взаимном уважении, доверии и общих интересах, что, в свою очередь, внесет значительный вклад как в развитие двусторонних связей, так и в укрепление партнерства между Азербайджаном и Европой.
2: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

новые реалии в азербайджано-американских отношениях и вопрос о 907-й поправке. На протяжении многих лет 907-я поправка оставалась предметом политических дискуссий в отношениях между Азербайджаном и США. В своем выступлении на 14-м Шушенском глобальном медиафоруме президент Ильхам Алиев оценил принятие этой поправки как несправедливый шаг против Азербайджана. Он напомнил, что документ был предложен в 1992 году по инициативе проармянских сенаторов. По мнению президента Ильхама Алиева, последующие годы предвзятые отношения некоторых кругов США к Азербайджану негативно сказывалось на развитии двусторонних связей. Однако он также отметил, что после избрания Дональда Трампа на пост президента Вашингтон стал более прагматично подходить к реалиям в регионе. Такой подход создал условия для перехода отношений между двумя странами на новый уровень, и были предприняты важные шаги по укреплению стратегического партнерства между ними. Президент отметил, что отношения между Азербайджаном и США достигли беспрецедентного уровня. По его словам, стороны никогда ранее не были так тесно связаны в своем сотрудничестве. В этом контексте решение президента США Дональда Трампа приостановить действие 907-й поправки в августе 2025 года рассматривается как важный политический сигнал. Этот шаг считается одним из признаков того, что Вашингтон учитывает новые геополитические реалии, сложившиеся на Южном Кавказе. Как неоднократно подчеркивал президент Ильхам

907-я поправка больше не нужна и нет причин сохранять ее в современных условиях. Новые политические и экономические реалии, которые Азербайджан создал в регионе, а также продвижение мирной повестки дня и развивающееся сотрудничество между Баку и Вашингтоном требуют отмены этого ограничения. Полная отмена поправки может стать стимулом для дальнейшего углубления отношений между двумя странами и открытия новых возможностей для сотрудничества. Данную поправку Баку уже много лет воспринимает как проявление несправедливого и предвзятого подхода. Сегодня в регионе наблюдается совершенно иная геополитическая ситуация. Восстановление территориальной целостности Азербайджана, его ключевая роль в региональных проектах сотрудничества и позитивная динамика отношений с США делают отмену 907-й поправки более актуальной как с политической, так и с правовой точки зрения. Это решение можно рассматривать не только как устранение исторической несправедливости, но и как шаг, который придаст новый импульс дальнейшему развитию Азербайджана-американского партнерства. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.

Сегодня в передаче. Президент Ильхам Алиев принял премьер-министра государства Палестина и президента компании «Джон Дир» по странам СНГ и Центральной Азии. Продолжается великое возвращение на освобожденной территории Азербайджана. Статус «средняя сила» является показателем растущего международного авторитета Азербайджана. Аналитический материал. А теперь подробнее. 16 июля президент Ильхам Алиев принял премьер-министра государства Палестина Мухаммеда Мустафу. Глава государства выразил уверенность в том, что визит премьер-министра Мухаммеда Мустафы в нашу страну внесет вклад в укрепление братских отношений между Азербайджаном и Палестиной. Президент Азербайджана подчеркнул, что поддерживает создание независимого и суверенного государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Мухаммед Мустафа выразил надежду, что с помощью друзей ему удастся выйти из этой ситуации. В этой связи он выразил признательность главе нашего государства за поддержку, оказываемую Азербайджаном Палестине, в том числе намерение в качестве гуманитарной поддержки построить в Палестине среднюю школу. В ходе беседы обсуждался вопрос экспорта некоторых видов сельскохозяйственной продукции из Палестины в нашу страну на льготных условиях. Состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. В тот же день глава государства принял президента компании «Джон Дир» по странам СНГ и Центральной Азии, главного исполнительного директора общества с ограниченной ответственностью «Джон Дир» Волдорф Интернешнл Чабу Лейку и вице-президента компании по СНГ Петра Заксона. Коснувшись успешной деятельности компании «Джон Дир» в Азербайджане, Чабу Лейку выразил заинтересованность в расширении сотрудничества с нашей страной. На встрече было подчеркнуто, что Азербайджан обладает огромным сельскохозяйственным потенциалом. Отмечено, что в этой области внедряются современные технологии. Была затронута проводимая на государственном уровне работа по развитию сельского хозяйства. Отмечена важность новой государственной программы, принятой в этой сфере. В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с будущим сотрудничеством между Азербайджаном и «Джон Дир». Было отмечено наличие хороших возможностей для расширения связей по многим направлениям сельского хозяйства. Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимся в стране с официальным визитом премьер-министром Палестины Мухаммедом Мустафой. В ходе встречи стороны подчеркнули успешное развитие отношений между двумя странами, основанных на дружбе и взаимном уважении. Подчеркнута важность плодотворного сотрудничества и взаимной поддержки в рамках международных и региональных организаций. Стороны также обсудили перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах. 15 июля председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящимся с официальным визитом в нашей стране президентом Словакии Петером Пеллегрини. В ходе встречи председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила дружественный характер двусторонних отношений и взаимовыгодного сотрудничества. Подчеркивалось, что за последние годы Азербайджано-словацкие отношения динамично развиваются и вышли на уровень стратегического партнерства. Говорилось о значимости взаимодействия между парламентскими группами дружбы, о важности расширения сотрудничества между профильными комитетами парламентов и развития взаимодействия в рамках международных парламентских организаций. Также был проведен обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. В тот же день завершился официальный визит президента Словацкой Республики Петра Пеллегрини в Азербайджан. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 16 июля отбыл с официальным визитом в Россию. В рамках визита 17 июля запланировано проведение двусторонней встречи с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым.

0: Премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа посетил Парк Победы в Баку. Гостю была предоставлена подробная информация о Парке Победы, созданном с целью увековечения беспримерного героизма, проявленного азербайджанским народом в Отечественной войне, завоеванной им грандиозной исторической победы и светлой памяти наших шахидов.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

Статус средней силы является показателем растущего международного авторитета Азербайджана. В современном мире влияние государств определяется не только их размерами и численностью населения, но и политическим авторитетом, экономическим потенциалом, наличием энергетических ресурсов, активностью в дипломатических делах и способностью влиять на региональные процессы. Успехи Азербайджана за последние годы значительно укрепили его позиции на международной арене и сделали одним из ключевых игроков в регионе. Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на 4-м Шушинском глобальном медиафоруме отметил, что Азербайджан превратился в среднюю силу и подчеркнул возрастающую роль страны в международных отношениях. Глава государства заявил, что Азербайджан проводит независимую политику, которая основывается на национальных интересах. Страна принимает решения, не завися от каких-либо внешних центров влияния, и играет ключевую роль в региональных процессах. Мне известно мнение некоторых экспертов о том, что Азербайджан уже стал средней державой. Вместе с тем, на мой взгляд, подобные форумы также могут способствовать тому, чтобы четко определить, какие именно критерии позволяют отнести ту или иную страну к категории средних держав. Критерии могут быть разными, и на сегодняшний день единого критерия пока не выработано. Но, на мой взгляд, данный термин означает признание потенциала страны, ее способности отстаивать свои национальные интересы, независимо от того, что думают или делают крупные державы, а также готовности задействовать весь свой потенциал, если кто-либо попытается нанести ей ущерб. Безусловно, сюда входит и обороноспособность, причем не только та, что демонстрируется на военных парадах, а та, что подтверждается на поле боя. И, конечно, одним из важных факторов, на мой взгляд, является способность влиять одним из лишь словом или заявлением на события, происходящие за пределами собственных границ. Азербайджан неоднократно демонстрировал такую способность. Несомненно, важную роль в становлении Азербайджана как страны со статусом средней силы сыграли несколько ключевых факторов. Прежде всего, сбалансированная внешняя политика страны способствовала установлению прочных партнерских связей как между Баку и Востоком, так и с Западом. Кроме того, Азербайджан активно участвует в различных международных организациях и является инициатором создания глобальных платформ для диалога и сотрудничества. Достижения в сфере энергетической безопасности также являются одним из ключевых факторов, способствующих укреплению международного авторитета Азербайджана. Транспортно-логистические возможности нашей страны также играют важную роль в укреплении ее позиции как средней силы. Еще одним важным фактором, способствующим укреплению Азербайджана как средней силы, являются реалии, сложившиеся в регионе после Отечественной войны. Азербайджан, полностью восстановивший свою территориальную целостность и суверенитет, стал одним из ключевых инициаторов обсуждения вопросов мира и сотрудничества на Южном Кавказе, что, в свою очередь, еще больше укрепляет позиции страны как регионального лидера и расширяет ее возможности в плане международного влияния.

Азербайджан и программа ООН по населенным пунктам UN Habitat обсудили реализацию наследия 13-й сессии Всемирного форума городов. Обсуждения состоялись в ходе встречи председателя комитета Анара Гулиева в рамках его делового визита в Нью-Йорк с исполнительным директором UN Habitat Анна Клаудия Росбах. Основной темой обсуждения на встрече стали вопросы продолжения реализации договоренностей, достигнутых в рамках ВОВ-13, проведенного в мае этого года в Баку, и следующего этапа сотрудничества между Азербайджаном и UN Habitat. Стороны обсудили дальнейшие шаги по продолжению наследия ВОВ-13, практической реализации достигнутых договоренностей и воплощению совместных инициатив. Азербайджан и программу ООН по населенным пунктам UN Habitat подписали соглашения, связанные с планированием двух сел на освобожденных территориях страны и открывающие новый этап сотрудничества между Азербайджаном и организацией. Впервые UN Habitat внесет непосредственный вклад в процесс планирования сельских населенных пунктов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. В рамках совместного проекта будут подготовлены документы территориального планирования по селам Гуджах Джабраильского района и Молла-Байрамлы Кирбаджарского района. Это партнерство, внося вклад в реализацию программы «Великое возвращение», будет способствовать созданию более качественной, устойчивой и ориентированной на человека жилой среды для граждан, возвращающихся на родные земли. В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается великое возвращение на освобожденные

0: объект оккупации территории. На данном этапе в село Шукюрбяйли было переселено 52 человека в составе 9 семей. Это семьи, ранее временно проживавшие в общежитиях, санаториях, лагерях, недостроенных и административных зданиях в различных регионах республики.
1: Голос Шуши. Международное радио 85.

Подготовка к заселению еще одного умного села. На освобожденных от оккупации территориях успешно реализуется программа «Великое возвращение», в рамках которого активно ведутся масштабные реставрационные и восстановительные работы. Государство реализует важные проекты, направленные на строительство современных городов и сел в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также на создание безопасных и достойных условий для возвращения бывших вынужденных переселенцев на родину. Одним из следующих этапов этого процесса является реконструкция села Башкарвент в Агдамском районе. Село Башкарвент в Агдаме будет полностью заселен к концу текущего года. В настоящее время в селе активно строятся жилые дома, административные здания, школа, детский сад, медицинский пункт и другие важные объекты социальной инфраструктуры. Кроме того, для обеспечения устойчивого развития деревни создаются современные инженерно-коммуникационные системы и дорожная инфраструктура. Село Башкарвент также созидается в соответствии с концепцией «Умное село», успешно реализуемой на освобожденных от оккупации территориях. Данная модель включает в себя использование цифровых технологий в управлении, энергоэффективность, современные коммунальные услуги и экологические подходы. Концепция «Умное село» направлена на улучшение качества жизни жителей, экономию ресурсов и внедрение инновационных решений в сельское хозяйство. Об этом сообщил Эмин Гусейнов, специальный представитель президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавенском районах. Концепция «Умное село» опирается на несколько факторов. Во-первых, расстояние от центра села в различные направления преодолевается за 15 минут. То есть доступность здесь организована на высшем уровне. Во-вторых, в селе использованы различные современные технологии для управления дождевыми водами, освещением улиц, где использование солнечной энергии и ряд других эффективных мер. На дворовых участках использованы оптимальные архитектурные методы. Введение в эксплуатацию села Башкарвент станет очередным значимым достижением программы «Великое возвращение». Процесс заселения – это не только возвращение на родину бывших вынужденных переселенцев, но и яркий пример социально-экономического восстановления освобожденных от оккупации территорий и устойчивого заселения региона.

Президент США Дональд Трамп поделился статьей Джошуа Кляйна, опубликованной на сайте Breitbart, в которой приводятся слова президента Азербайджана Ильхама Алиева об азербайджано-американских отношениях. В статье приводятся слова президента Ильхама Алиева, который подчеркнул особый вклад администрации Белого дома в урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией. Автор подчеркивает, что президент Азербайджана на форуме назвал Дональда Трампа человеком, любящим мир и видящим в мире возможности. Ильхам Алиев также назвал удивительным и невероятным процесс укрепления отношений между Баку и Вашингтоном при Трампе. В частности, стороны подписали хартию о стратегическом партнерстве, которая открыла новую главу в сотрудничестве двух стран. Кляйн также привел слова президента Ильхама Алиева о том, что сегодня отношения между Азербайджаном и США находятся на беспрецедентном уровне.